0: Конечно, искупил все кола Мартин Гэрикс и Эд Ширан. Repeat it! Лествица антенних 30 послушаш. Пред тем Сомбер, Биби Рекса, Хюгел и Жан Серчич. Здей па гремо мед найбольших 5. Найпрей на север, кер со вечер мън ал скандинавци. Бисто данци, технично гледано, ницо скандинавци, ампак пустмо маленкости. Паше з Латвия, мислам да е, алпа з Литве. Обое на лъпа пол члок, позаби откот точно е кдо. Юсте, Джек Сталин Йон на пето место лествица Антенених 30.
1: Радио Антена.